0: возвращусь. Только вы ждите.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только

зубами выгрыз. Ай-яй, скачи, скачи. Наконец-то моя шкура от клима остыла.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Он пришел совсем салагой.

0: А потом, уже под утро, мы с Серегой вдвоем шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».
2: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду.

я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь,

0: О, там моя мама.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон. Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Приезжайте к нам на Колыму. Нету места,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Любовь, только любовь.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.

0: можете грешницу простить. Еще не поздно.
1: «Темная ночка» на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: по трубам.

0: рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: В нашей маленькой тусовке ходят слухи про меня, что на

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете,

последним, без слова тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

надо лишних слов, почти не надо лишних взгляда, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов вам.

не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем,

0: закончен.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сегодня у нас отличный. Отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся стройно.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103 и 0 FM.
3: Санкт-Петербург 104 и 4 FM.
4: Незаконченная песня про улицу Марата, которую я обязуюсь закончить в ближайшие 10 лет.

коротеньких штанишках. Я бросил в парты книжки, как в катакомбы лезли в кучу дров. И в серой форме новой усталый участковый ловил нас в паутине чердаков.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. +125 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: часов.
1: А может и не стараться полагаться на часы, которые еще остаются в запасе, а жить прямо сейчас, прямо здесь и полной жизнью. Здравствуйте, здравствуйте. В студии Хорошего радио Андрей Петров. Слушаем мы замечательные песни и отдыхаем, ибо календарь показывает выходной. Композиция «Не святой» продолжит эфир.

такой пластичный Алексей Петрухин на волне хорошего радио. Ну, а сменяет композиция «Ветер-ветерок» группы «Любэ». На финишную прямую, кстати, с трибьютом своих песен выходит коллектив. Неимоверное количество уже другие артисты перепели. Осталось буквально несколько композиций. Кто их исполнит? Имена обещали назвать на этой неделе. Напомнит ваш покорный слуга. Год назад, в ноябре, вся эта история началась. Первый проект вышел.

лишь открывают душу настежь. Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, ветер, ветер, брат.

тенью вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Но тут, как говорится, время придет и доберемся обязательно. Московский ветер зазвучит дальше на волне хорошего радио в исполнении Валерия Кураса и Сергея Войтенко. Вот как раз про доберемся. Сергей Войтенко вовсю готовится к своему осеннему московскому международному конкурсу «Виват Баян-2026». Уже, кстати говоря, 14-му по счету.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: Посмотри, посмотри последний раз на эту Париж.

Песня сезона в прямом и переносном смысле этого выражения. «Ягода малина» отзвучала на волне хорошего радио в исполнении Иры Круг. Выходные Ира проводит на самом-самом западе нашей страны, в Калининградской области. Там, конечно, и море, и пляжи, но Ира туда не отдыхать полетела, а на встречу с поклонниками. «Тебя мне подарила зима» — это следующая композиция, которая в эфире хорошего радио разыгрывается. До завершения часа еще рассчитывайте услышать и «Сердце на костре» композицию. Музыки много, шансов он один.

была зима, когда любви сказал прощай, когда душа устала. Мы с одиночеством заваривали чай, ты в дверь тихонько постучалась.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Домашние задания в российских школах призвали проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Такая инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он считает, что учащиеся должны устно подтверждать свои знания, иначе использование ИИ будет только расти, что станет самообманом как для учеников, так и для учителей. В России появится кулинарный словарь русского языка. Его планируется включить в ГОСТ «Традиционная русская кухня», сообщила автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. По ее словам, в новом словаре предлагается использовать русские названия блюд вместо заимствованных. К примеру, французское наименование «яйцо пашот» изменится на «выпускные яйца». Название в родном языке происходит от способа приготовления. Яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду. Шаповалова уверена, что русская кухня должна получить официальный статус культурного нематериального наследия. Поэтому необходимо поддерживать предпринимателей, которые занимаются этим направлением. Поезд из Москвы в Адлер с завтрашнего дня будет курсировать ежедневно. Состав отправится с Павелецкого вокзала в 0:55, а прибудет в Черноморский город на следующий день в 19 часов, сообщает компания Grand Service Express. Следует поезд через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. В составе есть одноэтажные купейные и плацкартные вагоны «Таврия», а также гендерные купе. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильной жары. Он будет действовать сегодня с полудня и до завтрашнего вечера. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщает гидрометцентр. Специалисты настоятельно рекомендуют москвичам и гостям города носить одежду из натуральных тканей, не забывать о головных уборах, регулярно пить воду и по возможности оставаться в тени. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20, давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: июля день, в общем-то, заурядный, обыкновенный, а для кого-то вовсе и не рядовой. Для кого-то День металлурга – важный праздник, и наших замечательных трудяг поздравляем с этим праздником. Но ко всем событиям сегодняшним, которые календарь событий приготовил, видит ваш покорный слуга, еще и День пирожков с малиновым вареньем. Это тут как раз тот случай, похоже, когда один праздник другому не мешает. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а что касается хороших песен, «Золотые клены» дальше на радио «Шансон».
1: Здесь первая весна.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Я украду все звезды для тебя». На смену этой песни в эфире «Шансона» спешит композиция «Тату на сердце». В следующие выходные будет памяти день Владимира Высоцкого. И вот Алла Рид подготовила особую как раз на этот месяц концертную программу, которая называется «Мой Высоцкий», посвященную творчеству великого поэта. «Тату на сердце» звучит на радио «Шансон».

Вот примерно так же, да, в общем-то, даже без согревающих каких-то дополнительных элементов. Только с хорошими песнями можно будет отдохнуть 14 ноября на столичной лайф-арене. Что будет 14 ноября на лайф-арене происходить? Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» — легендарный праздник. И один из тех, кто этот праздник поможет нам сотворить, Владимир Ждамиров, придет, обещал, на «Разгуляй». И много-много других артистов. Заходите на наш сайт radioshanson.ru, чтобы ознакомиться со всем списком. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения гарантированные. Возрастные ограничения 12+.

Обыкновенный на хорошем радио на два голоса. Алена Петровская и Елена Ваенга. Как раз-таки знакомство с Еленой Ваенгой, говорит Алена Петровская, очень в жизни ей помогло. Но в первую очередь выбрать свой путь на сцену помог совет Людмилы Зыкиной, хорошо вам известный. Это все настоящая правда. Слухи, сплетни — это уже в следующей композиции. «Да ладно» называется.

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минпросвещение предложило изменить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Согласно проекту, с 1 сентября планируется запретить повторное участие одного и того же школьника в одном этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. Мера должна исключить возможность перехода участников из одного региона в другой в попытке добиться более высокого результата. Еще одно изменение может вступить в силу с сентября следующего года. Победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться права автоматически проходить на муниципальный, региональный и заключительный этапы олимпиады. Предполагается, что для получения соответствующих преимуществ им снова придется начинать участие со школьного этапа. В Минпросвещении считают, что право на льготы должно подтверждаться результатами текущего учебного года, а не прежними достижениями. В Сочи 133 пляжа из 180 получили знаки отличия. Их признали безопасными, чистыми и полностью благоустроенными для отдыха, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. Причем наивысший знак сертификации – синий флаг – получили 66 пляжей. Сочи участвует в добровольной федеральной классификации с 2022 года. В этом году объекты сервиса и униформы персонала на пляжах приведены к единому дизайну. К общему внешнему облику привели также кафе и торговые ряды. Три новых участка выделенных полос появились в Москве. Один из них расположен на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Время в пути для автобусов там сократится с 12 до 6 минут, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Вторая выделенка заработала на улице Гоголя в Зеленограде, третья на улице Поляны в районе пересечения с аллеей Витте. Всего в этом году в Москве заработали уже 9 новых участков выделенных полос общей протяженностью почти 4 километра. По ним проходят 55 городских и пригородных маршрутов, на которых в рабочие дни совершается более 276 тысяч поездок. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: С душой все в порядке, хочется верить. В студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Постой, душа. Название этой композиции, которая в эфире побывала, будет открытка. Не для тебя тоже композицию послушаем. И не забываем отдыхать, потому что выходной.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

душе не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

0: Вот уж кто окрылен творчеством, так это Артур Руденко. Его будем слушать дальше, композицию. Полным ходом у Артура идет работа, и к осеннему туру готовится, и песни пишутся. Заметьте, не одна песня пишется, а песни. Так что ждем от Артура летних обновок на радио «Шансон». А пока без любви твоей не смогу.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя.

Не смотри на меня, не смотри, не дерзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

0: следам песни Феди Карманова, Анатолия Полотно. Даже добавим, как можно радостью наполнить свои осенние дни. С 24 по 30 октября отправляйтесь с нами на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Будет много артистов. Михаил Шуфутинский обязательно будет, чья песня дальше зазвучит под названием «У вокзала». Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Возле входа нашего вокзала медики прося на беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшему преданному другу засажу по пьянке острый нож. На

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Падали звезды», название композиции в эфире хорошего радио прозвучавшей. Гармонь, конечно, может и в одиночку поплакать передать, а может и вместе с другими инструментами, все зависит от ситуации. Вот в Озерном, в Тверской области, накануне различные музыкальные инструменты играли, играли громко, потому что День города отмечали, а Рада Рай туда направилась, чтобы на главной площади поздравить с этим замечательным событием. «Одно сердце», вот какая песня появится в эфире хорошего радио в исполнении Рады Рай. А все потому, что музыки много, а шансон один.

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Куриные яйца в июне подешевели почти на 10%. Падение цен обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост производства, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается, рассказала агентству Prime аналитик Валерия Попова. Кроме того, на 3,5% подешевел сладкий перец, на 3% бананы и чеснок, на 1,5% помидоры и грибы. Причина – сезонный урожай и улучшение логистики. Также подешевело сливочное масло из-за роста производства молока в прошлом году, плюс снизились цены на некоторые виды сыров, мяса и рыбы. Самыми популярными профильными классами в российских школах стали гуманитарный, технологический и социально-экономический. Это показал недавний опрос, проведенный экспертами Президентской академии народного хозяйства и госслужбы. 33% родителей заявили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику, далее идут биология, физика и химия. Математику, информатику и физику чаще выбирают мальчики, биологию и химию – девочки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные понедельник – 78 рублей 40 копеек. Евро стоит 89 рублей 90 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Да, свои первые шаги и в любви, и в более приземленных делах, как позабыть? Ну, например, как позабыть свои первые поездки за рулем автомобиля? «Девушка за рулем» — это как раз следующая песня, которая будет звучать на волне хорошего радио. Чуть позже и «Свадебная» появится в эфире, и будет песня «Одиночество». За всем обязательно прослежу в студии хорошего радио. Андрей Петров. Отдыхаем вместе. Так что здравствуйте, здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Со свадебной песней «Вика Ветер» на радио «Шансон» рассказывает Вика, что на днях записала, как она сама говорит, ну, очень душевную композицию, которая должна всем обязательно понравиться, но до нее собирается выпустить еще одну, уже ту, что горячо полюбила. Так что ждут вас летом две новинки, две обновки от «Вики Ветер». Ну, а пока он на волне «Шансона» «Одиночество» зазвучит.

0: Ветрено. Вот название композиции, которая в эфире хорошего радио побывала. В общем, погода шепчет, и об этом уже группа «Сентябрь» поведает. Кстати, так получилось, что сейчас группа «Сентябрь», а после короткой коммерческой паузы и «Королева сентября» в эфире окажется. Так иногда складывается на шансоне.
1: Кидают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Композиция «На незнакомой ветке» звучала на радио «Шансон». Но по опыту известно и понятно, что когда зима, когда метель, не хочется ничего другого, как завернуться в плед с кружкой чая горячего где-нибудь поближе к огню, к печке или к камину у кого что. А лето – лето для того, чтобы громко петь, танцевать, наслаждаться природой. Вот Ваня Лисицын предлагает отправиться в настоящий летний отрыв под открытым небом. В столичном клубе «Правда» музыкальный вечер на свежем воздухе, вне стен концертных залов. Этот концерт у Вани Лисицына 26 июля состоится. В нашем эфире вы песни Ванины слышали. И «Зеленые-зеленые», и «Красные-красные» композиции такие. И еще несколько десятков песен зажигательных есть в его активе. Так что приходите наслаждаться природой и музыкой. Информация для лиц старше 12 лет.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде не

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят законопроект о запрете проживания в России для мигрантов с непогашенной судимостью. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, если такой факт выявят у иностранца, который уже получил вид на жительство или разрешение на временное проживание, эти документы аннулируют. Ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что каждого трудового мигранта, приезжающего к нам, обяжут приобрести мобильный телефон для отслеживания его местоположения. В устройстве будет встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать геолокацию. Количество ДТП с участием велосипедистов выросло по итогам полугода на 24%. Всего ГИБДД зафиксировало 2900 таких аварий, 123 человека погибли, пишет газета «Коммерсант». По числу происшествий с участием велосипедов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край. Наряду с этим увеличилось количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности, а также тракторов и автобусов. Сенаторы одобрили закон, разрешающий размещение вдоль автодорог наружной рекламы российских виноделен без указания конкретных марок вина и изображения бутылок. Таким образом, власти хотят создать благоприятные условия для развития виноградарства, повысить информированность потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и сформировать культуру потребления вина. При этом реклама винодельческих хозяйств запрещается вблизи детских, образовательных, медицинских учреждений, около санаториев, театров, музеев, библиотек, стадионов. В депо Солнцево началось обучение машинистов управлению поездами «Москва-2026». Они будут курсировать на новой Рублево-Архангельской линии метро. Подготовку пройдут 60 специалистов, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Обучение проходит на специальном учебном составе, где машинисты знакомятся с устройством поездов и отрабатывают практические навыки управления. Подготовка продлится 45 дней. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А было бы неплохо вернуться назад хотя бы на денек, например, в субботу, и еще раз прожить выходной. Но что есть, то есть. Воскресенье на календаре, 19 июля. Но чуть-чуть перевалили уже за макушку лета. И тем не менее, курортный сезон, он в разгаре. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. А где курорт, там и отдых у воды. А у кого отдых, а у кого, конечно, труды.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Это Афина на хорошем радио. Говорит Афина, ко дню своего рождения осеннему готовит моноспектакль и заявляет, что такого вы точно еще не видели, что это будет фурор. Песня под названием «Дикая танго» звучала на хорошем радио, ну а теперь композиция «Знала».

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Колые Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921 768 04 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: кончай ее, Семен.
1: А, в общем-то, прав этот дуэт. Александр Розенбаум, Григорий Лепс. Не надо тянуть резину, если хотите попасть на нашу всенародную танцплощадку. Эх, разгуляй, голос Григория Лепса звучал в песне «Гоп-стоп». И Григорий Лепс, кстати, будет вместе с нами на лайф-арене 14 ноября на «Разгуляй». Присоединяйтесь, возрастное ограничение 12+. Так и рассчитывайте, что 14 ноября несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения.
2: Жизнь моя ошибка на ошибке, но не разрывавшаяся с резьбы.

0: позади.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелести была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы найти, чтоб сразу забыть

Известное направление в сторону студии радио «Шансон» движется коллега Ирина Сотникова. Очень скоро окажется в эфире. День сегодня особенный, день металлурга. Как такое не отметить, в том числе и в программе «Только для вас». Покорный слуга Андрей Петров был в эфире «Шансона». С вами попрощаюсь до следующей июльской недели. До встречи в эфире хорошего радио с летним настроением.

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о поддержке Почты России. Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости госкомпании. Закон также подразумевает создание единой электронной почтовой системы, оператором которой станет Почта России. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуги создадут электронные почтовые ящики. За их использование будет взиматься ежемесячно оплата, размер которой установит правительство. Закон должен вступить в силу с 1 марта следующего года. Уровень импортозамещения в строительной отрасли России превышает 98%. Об этом заявил замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, сегодня в стране производится практически весь спектр стройматериалов. Для этого были модернизированы действующие предприятия и запущены новые мощности. Оставшиеся 2% приходится преимущественно на программное обеспечение. При этом у России есть все возможности довести уровень импортозамещения в строительной сфере до 100%. Уверен чиновник. Он также подчеркнул, что отечественные производители полностью заместили климатическое оборудование. Российские компании выпускают кондиционеры, системы вентиляции, охлаждающее оборудование, а также сложные инженерные комплексы для медицинских объектов. Туристы из Индии стали чаще посещать Москву. В прошлом году столицу посетили 109 тысяч индийцев. Турпоток вернулся к допандемийным показателям. Уже за первый квартал текущего года число туристов из этой страны выросло на 26% по сравнению с показателями 2025-го. Как пишет российская газета, индийских туристов привлекает сочетание достопримечательностей и современной городской среды. Обязательными пунктами программы остаются Красная площадь, Кремль и храм Василия Блаженного. Открывают гости и новые места, например, парк Зарядье. Столица развивает концепцию «Москва плюс». Путешественники прибывают в Москву, а затем едут по другим городам. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ох уж эти ливни. Каменск-Уральский у нас ушел нынче под воду из-за ливня. Город накрыло градом. В Пермском крае тоже льет, не жалеет. Что ж такое-то? Обещают еще осадки. Ну, в любом случае, мы поздравляем Каменск-Уральский с днем города. Пожелаем, конечно, хорошей погоды прежде всего, восстановления, процветания всяческих благ. В студии для вас я, Ирина Сотникова. Вы на волнах самого душевного радио «Радио Шансон». Всем здравствуйте!

0: участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

ночи, выходных дней, прямо скажем, способствует таки всему вышеперечисленному Леонтий Эрденко. И не только объятия, знаете ли, но и слова важны для влюбленных. Женщина, как мы помним, любит ушами. Ну, а поскольку сегодня день воскресный, я напоминаю, что у нас работают мобильные выходные. Передавайте приветы дорогим сердцу людям. Номер единый, +7 909 955 1030. Пишите во все доступные мессенджеры. А я отправляю пламенный привет всем, кто за рулем. Желаю вам легкой дороги. Группа «Дюна» на шансоне.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Колыя Марьяпоэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921 768 04 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

вряд ли в нашем случае осень станет ревновать к весне, потому что после весеннего шансона года не менее масштабный праздник ждет нас с вами. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». И если вам уже исполнилось 12 лет, с удовольствием приглашаем на этот незабываемый вечер. Состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. Билеты разлетаются как пирожки очень быстро, поэтому поспешите на наш сайт radioshanson.ru. Там есть вся подробная информация, и билеты там же можно приобрести.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как сказал один из философов, пытливость рождается из способности удивляться. Это и есть путь к открытиям. А я открываю наши мобильные выходные. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет любимым родителям Ольге и Виктору. Желаю всем хорошего настроения, всего самого-самого наилучшего. Дочь Екатерина. Мы с вами переходим в новый час на шансоне 12.51, точная столичная, и Тамара Кутидзе на волнах шансона.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 августа россияне начнут получать уведомления по налогам в личном кабинете на портале госуслуг автоматически, а не только после подачи специального заявления. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, уведомления начнут выгружать всем, у кого есть подтвержденная запись в сервисе. Однако те, кто не пользуется госуслугами, смогут получать уведомления заказными письмами. Правительство поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу МАКС к 2030 году, следует из распоряжения Кабмина. Также к этому времени должен произойти перевод всех работников госвласти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места. Мессенджер МАКС был официально представлен в марте прошлого года. Он позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. 60% обращений туристов к страховщикам связаны с задержками рейсов. Чаще всего в первом полугодии об этом сообщали пассажиры, путешествовавшие по России. Также соотечественники сообщали о задержках рейсов в Эмираты, Таиланд, Турцию и Китай, сообщает газета «Ру». Самым сложным месяцем для авиапассажиров оказался март. В большинстве случаев путешественники ожидали вылета от 3 до 8 часов. По данным страховщиков, как минимум 3% туристов из-за задержек пропускают стыковочные рейсы. Иногда ситуация заканчивается отменой всего тура и срывом долгожданного отпуска. Домашние задания в российских школах призвали проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Такая инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он считает, что учащиеся должны устно подтверждать свои знания, иначе использование ИИ будет только расти, что станет самообманом как для учеников, так и для учителей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Бутырка в начале нового часа на шансоне. В столице 13 часов и 6 минут. Это воскресенье проводим празднично. Еще вчера нам отправляли поздравления вот с этим днем. Хотя на самом деле он отмечается традиционно каждое третье воскресенье июля. Это день металлурга. И в наших выходных мобильных есть послание. Здравствуйте, радио Шансон. Поздравьте, пожалуйста, город Верхний Уфалей Челябинской области с днем металлурга и с днем города. 265 лет, написал нам Евгений. Здорово, радио Шансон присоединяется к поздравлениям. Всего самого-самого вам хорошего, благополучия городу. Поздравляю любимого мужа Сальникова Евгения с днем рождения. Это сообщение от супруги Надежды и дочери Милены.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: наши души. Спасите наши души.
1: Песня была написана летом 1967 года. Черновой вариант песни Высоцкий исполнил для режиссера Виктора Жилина, который работал над фильмом «Особое мнение». И по воспоминаниям режиссера, песня его настолько потрясла, что он решил включить ее в свою киноленту, специально придумав для нее сюжетный ход. Но в итоге Жилин пришел к выводу, что получился слишком вставной номер и вырезал эпизод из картины. Еще больше душевной музыки на волнах шансона в ближайшем часе. Прямо сейчас Олеся Судзиловская.

0: Антон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Нет, нет, нет, ни в коем случае еще совершенно и абсолютно не все. У нас впереди много хороших песен с вами. Андрея Куряева послушаем. Также новинка наша зажигательная будет «Раздели со мной лето» в исполнении Алексея Петрухина и Анны Семенович. Сейчас, кстати, композиция находится на третьем месте нашего хит-парада «Радио Шансон». Проголосовать очень просто. Заходите на наш сайт radioshanson.ru и ставьте лайк напротив понравившейся композиции. Ну а прямо сейчас послушаем Гришу Заречного. Композиция «Дворовая».
1: А ну подсыпь-ка семечек, как былое времечко, вспомним дело про...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбербизнеса. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон. Шансон.ру. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

повоюйте с русскими. Видно, войны вам не впрок за пивными кружками. Повторяйте, как урок,

я вновь обращаюсь к нашим обильным выходным. Ирина из Екатеринбурга у нас на связи. Любимое радио. Хочу поддержать всех жителей нашей Свердловской области. Будем надеяться, что скоро дожди закончатся. Ну и, конечно же, поздравляю с Днем Металлурга. И еще одно сообщение. Поздравляю своего мужа Павла Гузова с Днем Металлурга. Привет передаем в родной город Металлургов, Новотроицк Оренбургской области. Металлург – это не профессия, это призвание. Абсолютно с вами согласна.

0: сколько стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Работающие пенсионеры с 1 августа могут получить прибавку к пенсии. Как рассказала РИА Новости представитель Общественной палаты России Евгений Машаров, социальный фонд пересчитает страховую пенсию по старости тем пенсионерам, за кого в прошлом году работодатели отчисляли страховые взносы, или же сам пенсионер производил отчисления. Перерасчет сделают автоматически, без подачи заявления в социальный фонд. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов начисления за предыдущий год, но не более 3 баллов. В этом году размер пенсионного балла составляет 156 рублей 76 копеек. Распространение технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни не должно вызывать страх. По мнению Татьяны Голиковой, необходимо научиться ими правильно пользоваться. Вице-премьер отметила, что развитие нейросетей открывает новые возможности для ученых и студентов. По ее словам, будущее России напрямую зависит от навыков граждан, в том числе их цифровых компетенций. Как сообщает портал Москва-24, 61% россиян в той или иной степени доверяют ИИ. Еще 29% 9% участников исследования сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Грозди рябины в исполнении Вики Цыгановой открыли очередной час на волнах летнего шансона. Песня была выпущена в 93-м году. Слова Вадима Цыганова, музыка Юрия Прялкина. А в студии радио «Шансон» я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем хорошего выходного дня. Кто к нам присоединился только что, я напоминаю, что у нас работают мобильные выходные. Пишите, отправляйте ваши приветы и поздравления на единый номер. +7 909 955 103 и 0. А в следующем часе в программе «Только для вас» мы уделим этому целый час.

Катя Огонек на шансоне. Мария, массажист у нас на связи из Санкт-Петербурга. В рамках мобильных выходных поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Светлану Матюшеву из города Алексин. Светочка, здоровья, благополучия, мира, добра. Будь всегда такой же молодой, позитивной и очаровательной женщиной. И еще одно сообщение от Татьяны из Москвы. Хочу сказать огромное спасибо за поздравления и подарки, и за чудесное настроение. Моему любимому мужу Петру, я ценю, что ты делаешь для меня и для нашей семьи. Благодарю тебя за заботу и внимание. Я очень тебя люблю, мой самый родной человек.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: В Калае Марьяпоэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.

разнообразие вариаций. Валерий Никитин на шансоне только что, Сокол Хабибулин. Мы с вами в ближайшие минуты послушаем также Катерину Голицыну, Сергей Завьялов порадует нас чуть позже. Ну а прямо сейчас легендарная группа «Кино» на шансоне. Та самая «Пачка сигарет». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

у нас на шансоне все как и раньше. В мобильных выходных сообщение, например, от Татьяны из Рязани. Передайте привет и счастливого пути мужу Заматаеву Александру, дочке Нике, маме Валентине. Всем благополучия, здоровья, удачи и везения. Мы с вами продолжим передавать приветы. Продолжу, да? Уже в следующем часе в программе «Только для вас». Вы пишите +7 909 955 103 0.

0: конкурс «Камуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев, который уже скоро вернется с новостями. Желаю каждому продуктивного дня в нашей компании.

Дорогие любители солнца и моря, внимание! Ловите горячие новости для майского отпуска. По данным Ассоциации туроператоров России, самые бюджетные зарубежные направления в мае – Египет, Турция. Следующие цифры вас порадуют. Десятидневный тур на двоих в Турции. Вылет из Москвы, четырехзвездочный отель, все включено. От 83 тысяч рублей. Египет – тот же набор, но только от 112 тысяч. Чувствуете разницу? Турция в этом сезоне самый настоящий чемпион по доступности. А если ваш бюджет чуть больше, скажем, до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, выбор становится еще круче. Аналитики советуют присмотреться к таким вариантам. Экзотический Таиланд, колоритный Вьетнам, тропический Хайнань, это Китай, если что, зажигательный Гоа в Индии и волшебный отдых на Шри-Ланке. Представьте, май, море, песок под ногами, коктейль в руке, и все это реально укладывается в 150 тысяч на двоих. Так что берем на заметку – Турция и Египет для тех, кто хочет сэкономить, а остальные направления – для тех, кому нужна порция экзотики. И не забудьте, чем раньше бронируете, тем больше шансов поймать самые выгодные цены. Всем желаю легкого планирования и жаркого отдыха под хиты на любимой волне.

вчера наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новой подельник. А как хочется незнакомых рук,

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

От музыки к мыслям вслух. У любви по классике несколько состояний. Поэтому пусть любовь будет преподносить только приятные сюрпризы. Программируем реальность добрыми мыслями под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересно, как называется фобия при печатании на компьютере, когда всплывают на экране вспомогательные, но никогда не нужные функции в программах. Еще дня не было, чтобы случайно не вызвал какого-нибудь виртуального помощника или якобы удобную опцию. Все это мешает работать. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

Друзья, важная информация подоспела для тех, кто сейчас в пути или только готовится к полету. Минтранс напомнил о наших правах на фоне задержек рейсов. Запоминаем, это может пригодиться. Итак, что нам положено? Если рейс задерживают больше 2 часов ожидания, нам обязаны предложить прохладительные напитки, да-да, просто так, по праву, свыше 4 часов. Горячее питание. Не надо голодать в аэропорту. От 8 часов днем или от 6 часов ночью нас должны разместить в гостинице. Спать на лавке – это не вариант. Всегда проверяйте статус своего рейса на сайте аэропорта или авиакомпании. Если задержка авиарейса случилась, смело обращайтесь к представителям авиакомпании. Напомните о своих правах, требуйте положенную помощь и сохраняйте все чеки, если тратитесь из-за задержки рейса. Все это можно будет предъявить для компенсации. Берегите нервы. Всем желаю удачных полетов!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересно, можно ли весело грустить? Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Но тут вопросов больше, чем ответов.

Музыка на паузе. Пожелания в эфире. Добавляйте в собственные чувства щепотку осознанности. И будет нам счастье. Хотя пока на собственные грабли 100 раз не наступишь, не поумнеешь.

Все, что с нами происходит, назовем опытом. Это делает нас добрее или злее. Важно, как мы реагируем на повороты судьбы. А они, к сожалению, не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит под любимые радиохиты.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые мечтатели, о новом старте. У меня свежие данные. Раскрою самые популярные города России для переезда. По информации портала news.ru, лидер очевиден. Города Краснодарского края. Почти треть опрошенных выбрали именно их. Видимо, солнце, море и теплый климат очень привлекают. Что дальше по списку? На второй строчке Москва, следом Петербург, не отстают Казань, Владивосток и Новосибирск. Но вот сюрприз. Переехать в ближайшие два года планируют всего 12% россиян. Почему? Главные стоп-факторы – семья, финансы и просто привязанность к родному месту. Знакомо? А теперь самое интересное. Кто готов сорваться с места? Чаще всего город готовы поменять молодые люди от 18 до 30. Эта аудитория больше всего ищет новые возможности и не боится перемен. Представьте – новый город, свежие впечатления, карьерные перспективы. И все это может быть вашей реальностью. Так что, есть среди вас те, кто уже пакует чемоданы? Или вы крепко держитесь за привычное? Ну, тут каждому свое.

бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Прямо жизненная мотивация. Но без желаний нам ничего интересного не светит. Поэтому не будем бояться желать. Алиса.

Если вернуться на 10 лет назад и сказать себе «не унывай и не вешай нос», то этот совет принес бы уйму пользы. Берем себя в руки, поскольку мы в хорошем смысле способны на многое.

тону в твоих глазах. Память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что не

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Поговорим о флешбеках. Незримые вспышки в голове, когда твоя память выкапывает из глубин события из прошлого. Но когда на душе неспокойно, вспоминаешь всякую дичь, которая ни разу не веселая. Но я призываю думать в этот момент о чем-нибудь хорошем.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне, которые зарегистрированы за пределами Москвы, но находятся в столице в дни голосования, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы по федеральному округу на любом московском избирательном участке. Для этого им потребуется заранее подать заявление через механизм «Мобильный избиратель». По информации портала «Москва-24», также через терминалы на любом участке Москвы смогут проголосовать жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей на выборах глав своих регионов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Социальный фонд России за время работы оказал почти 1 миллиард услуг. Подавляющее большинство из них предоставляется в электронном формате или беззаявительно. За 4 года на базе фонда была сформирована комплексная система социальной поддержки, объединившая 121 меру помощи. По данным организации, современные цифровые решения позволяют прогнозировать потребности людей на разных этапах жизни и синхронизировать выплаты по принципу «одного окна». Россия входит в число крупнейших рынков медицинского туризма для Турции. По информации РИА Новости, там россияне чаще всего проходят стоматологическое лечение, трансплантацию волос, пластические операции, кои комплексные медицинские обследования, чекап. В первом квартале текущего года Турция оказала медуслуги более чем 300 тысячам иностранных пациентов, а доходы отрасли за этот период превысили 761 миллион долларов. Международный олимпийский комитет будет помогать российским спортсменам в решении вопросов с визами, которые нужны для участия в международных соревнованиях. Представители комитета добавили, что хотя решение о выдаче виз остается суверенной ответственностью отдельных стран, МОК поддерживает усилия по содействию участия спортсменов в международном спорте, где это возможно. Я напомню, 7 июля МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Жанровый шансон в начале нового часа. Иван Кучин. 16.05. Точное столичное. Воскресный день. Сегодня мы отдыхаем, набираемся сил на предстоящую трудовую неделю. Конечно, делаем это в компании любимых исполнителей на шансоне. У нас чуть позже будет Евгений Григорьев. Также послушаем маэстро Михаила Круга. Но прежде шикарный дуэт «Рада Рай» и «Афина» на шансоне. «Танцуй, красивая». Советую последовать. Последовать совету. Вот так вот.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Еще одно важное сообщение есть в наших мобильных выходных. Хочу с вашей помощью обратиться к водителям по улице Куйбышева у Татнефть. На дороге стоит большегруз, водитель двое суток пытается отремонтировать машину. Если кому не трудно, подъедьте, помогите, чем сможете. Будьте добрее. Ну, я надеюсь, мы сейчас тоже помогли чем-то человеку, а дальше можем только музыкой. Григорий Лепс и Акмаль на шансоне. Шутка.

0: просто шутка.
1: Радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-768-04 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето!

можете ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит.

0: господа.
1: Александр Кальянов на волнах шансона, а продолжит эфир далее Анатолий Полотно и Федя Карманов. Дорогих сердцу артистов мы ждем на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. И кроме этого дуэта выступят также для нас Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Тамара Кутидзе и другие популярные шансонье. Если вы старше 12 лет, присоединяйтесь. Солнце, море, турецкий берег, состязание по рыбной ловле. Все это будет на «Бархатном шансоне» для лиц старше 12 лет.

На, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. Инициатива депутатов предусматривает введение выплат для всех получателей страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий. При этом размер средств предлагается установить на уровне ежемесячной пенсии гражданина. По словам зампреда Комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, перед новогодними праздниками пенсионеры сталкиваются с большими расходами на подарки и продукты, поэтому им необходима дополнительная государственная поддержка. Свинцов подчеркнул, что выплата должна распространяться как на работающих, так и на неработающих пенсионеров. Отдохнувший сотрудник обходится компании дешевле, чем выгоревший. Как заявил «Известиям» предприниматель Денис Астафьев, масштабы проблемы подтверждаются косвенными показателями: ростом числа обращений сотрудников за психологической помощью, увеличением количества больничных, связанных со стрессом, а также высокой текучестью кадров в подразделениях с повышенной нагрузкой. Наиболее уязвимыми, по словам эксперта, остаются не только медицина и IT, но и отрасли с высокой клиентской нагрузкой, посменной работой в логистике, транспорте, сфере услуг, а также в банковском секторе. Усталость сотрудников напрямую отражается на качестве обслуживания, количестве ошибок и репутации компании. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие сезона уже 89 пляжам Анапы. Еще 12 зон отдыха продолжают проходить санитарную экспертизу. Как сообщили в правительстве, сейчас продолжается отсыпка дополнительного слоя песка для пострадавших пляжей. И это завершающий этап комплекса работ по восстановлению береговой линии, загрязненной мазутом после аварии двух танкеров в районе Керченского пролива в 2024 году. До этого на курорте проводилась масштабная механизированная очистка грунта, включая вывоз загрязненных объемов песка и просеивание верхних слоев почвы. Доллар на сегодня и завтра 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Михаил Шуфутинский на волнах летнего шансона. День новых друзей у нас с вами сегодня еще оказывается. Вот какой праздник-то. Да еще и день пирожков с малиновым вареньем. Вот почему-то именно с малиновым. Я думаю, что в целом эти праздники можно объединить и отметить. Ну, а почему нет? День воскресный. Что нам может с вами помешать? Всем, кто уже собрался за большим праздничным столом в кругу друзей или, может быть, родных, близких, огромный пламенный привет. Поддерживает вас Виктор Королев прямо сейчас чашечкой кофе и ароматом ванили. По-прежнему с вами Ирина Сотникова. Всем хорошего дня!

0: Всех поклонников жанровой музыки мы ждем на легендарной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября, в субботу, кстати говоря, в Лайф-арене. Не только насладиться хитами в исполнении любимых артистов, но и от души потанцевать под любимые песни. Как мы понимаем, с вами делать это удобнее все-таки без кресел, стоя. Поэтому билеты на танцпол самые доступные. Все для вашего удобства. Кто старше 12 лет, заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать,

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой.

0: Самсунг Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калае Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Но в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie. Yeah.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон». Радио «Шансон». Радио «Шансон».
2: Москва. 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург. 104.4 FM.
4: Иногда в денек погожий длинный, два червонца, оборвав с куста,

0: Фаэтона нет, денник брошен. Давай, приятель, не жалей денег, пойдем помянем-ка твою лошадь. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, всегда был вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, но чур не бить коня, ему же больно.
1: В наших мобильных выходных на шансоне есть сообщение. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, нашего сына Павла, у которого сегодня день рождения. Живет и работает он в городе Мурманск. Работа его связана с постоянными переездами по области. Но мы, родители, очень скучаем по нему и всегда ждем в Орловской области.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Пусть Юля услышит, пусть Юля придет. Юлия Степанова далее продолжает эфир. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь до вторника. Желаю вам прекрасного вечера. Музыкально этот час наполнит еще Лолита. Ну а прямо сейчас Артур Руденко и Виктория Олешко.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне стали чаще брать ипотеки. По данным Центробанка, рост ипотечного кредитования в июне ускорился до 1%. Основным драйвером резкого изменения динамики на рынке недвижимости стали государственные льготные программы. Как сообщает Банк России, рост задолженности населения по ипотеке в июне значительно ускорился, в основном за счет семейные ипотеки. Как говорится в сообщении регулятора, на это повлияли новости о предстоящем ужесточении ее условий. В результате повышенного спроса со стороны заемщиков доля выдач кредитов с господдержкой подскочила до рекордных 65% от общего объема рынка. В Москве открыли дополнительный плавучий причал «Киевский» для электросудов 4-го маршрута. Таким образом, общее количество пирсов на регулярных речных рейсах увеличилось до 25. Как сообщает портал «Москва-24», открытие этого причала «Шайбы» поможет разделить потоки регулярных и прогулочных судов. По словам замэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Лексутова, в планах до конца года запуск еще 2 остановок – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды, которые обеспечат удобную связь между Олимпийским комплексом Лужники, природным заказником Воробьевы горы, Новодевичьим монастырем и другими объектами на берегах Москвы-реки. ЮНЕСКО порекомендовала не строить в Петербурге новый небоскреб Лахта-центр. Специальная комиссия, которая зимой проверяла состояние памятников архитектуры в городе на Неве, опубликовала отчет. В документе написано, что высотки нанесут необратимый ущерб историческому облику Петербурга и планировочной структуре города, нарушив уникальный силуэт невских панорам. Как сообщает «Деловой Петербург», пока вопрос о включении северной столицы в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, не рассматривается. Тем не менее, международные эксперты предупредили, что в случае реализации заявленных высотных проектов город рискует полностью лишиться своего статуса в ЮНЕСКО. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Я люблю тебя.
1: Не будем столь придирчивы, как героиня песни Вероника Перепелкина. Нам нравятся оба этих ярких парня. Ярослав Сумишевский и Алексей Петрухин в начале нового часа на радио «Шансон». 18:06 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер. Скоро мы с вами послушаем Стаса Михайлова, но прямо сейчас «Шансон», проверенный временем, между мной и тобой, Леонида Телешева.
2: Как-то странно все случилось.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Хотелось бы, чтобы по судьбе вам было встретиться с любимыми артистами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». А попадете на танцпол, вообще здорово. Это ближе всего к сцене, на которой будет и выступать и Стас Михайлов. А на сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, Григорий Лепс, группа «Лесоповал», Владимир Ждамиров, Евгений Григорьев и многие другие звезды. Встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. За подробностями заглядывайте на сайт Радио Шансон.ру для зрителей старше 12 лет.

0: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
1: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка, а в шампанском ананас.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: сегодня у нас гуляют и отмечают свой профессиональный праздник. Поздравляю всех причастных к этой сложнейшей профессии. Я понимаю, что там много разных, так сказать, ответвлений, но, тем не менее, всех причастных поздравляю с профессиональным праздником. К мобильным выходным. Большой привет из Можайска. Привет своей сестренке Танюшке. Мы так хорошо сидим, отдыхаем. Танюшка, здоровья тебе, счастья и любви. Хорошо, что ты у меня есть, твоя сестра Ольга. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш единый номер. Пожалуйста, не забудьте о подписи. И ваш привет прозвучит в следующем часе.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей.

0: Если вы по каким-то причинам потеряли надежду, ни в коем случае не давайте себе об этом догадаться, и тогда что-то может измениться. Но надеяться на это всерьез не приходится. Владислав Медяник только что в эфире радио «Шансон». Полную полета и светлых надежд песню далее дарит нам Марк Бартон. Я надеюсь, вы подарите свой голос любимой песне в хит-параде «Шансон года». Все подробности на сайте radioshanson.ru. В следующую пятницу итоги недели.
1: Боль не навсегда.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Почему седеет голос? Год за годом связки рвал. Твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне ежегодно инвестируют в жилье 16 триллионов рублей, являясь крупнейшими инвесторами в строительной отрасли. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, ключевым фактором стало то, что власти не остановили строительные проекты, несмотря на сложности. По его словам, рыночная ипотека постепенно восстанавливается, а по мере снижения ключевой ставки люди начинают активнее вкладываться в недвижимость. Вице-премьер добавил, что правительство делает все возможное, чтобы сохранить объемы строительства и обеспечить получение гражданами оплаченного жилья. Этим летом выгоднее всего покупать пакетные туры. При планировании поездок по массовым зарубежным направлениям они принесут максимальную экономию до 30%. В стоимость пакетных туров входит перелет, трансферы, проживание. Как пишут «Новое известие», для внутреннего туризма с оздоровительным уклоном оптимальным решением станут санаторные путевки. Они предлагают гибкие условия заезда и выезда без доплат. В сегменте самостоятельных поездок для больших семей эксперты рекомендуют выбирать резиденции с кухней для экономии на ресторанах. А чтобы сэкономить на проезде, вместо самолета лучше выбрать поезд или собственную машину. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллары на сегодня и завтра 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Дарья Березовская, радио «Шансон».

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу лезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Возможно, ветер южный принесет завтра в столицу грозу, но жарко будет в любом случае. Лето, июль и песни радио «Шансон». Михаил Круг только что в радиоэфире, 19.07 в Москве, у микрофона Юлия Степанова. Добрый вечер. И он действительно в эфире нашей радиостанции «Добрый», ведь нам поют участники всенародной танцплощадки «Разгуляй», чье выступление увидеть вы сможете 14 ноября на Лайф-арене. Скоро Михаил Шуфутинский, прямо сейчас Ирина Круг. Ну, наверное, я должна напомнить, что зрители старше 12 лет все это увидят.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 97 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Через душу в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю,

0: вода.
1: Юрий Антонов в эфире вечернего шансона. Двигаемся от песни к песне. Скоро у нас дуэт Александра Дюмина и Ильдара Южного. Александр Новиков, «Белый пароход», чуть ранее, но сначала ваше сообщение, дорогие радиослушатели. Шансон, хочу поздравить любимого мужа Самсонова Андрея Владимировича с днем рождения. Очень его люблю, он моя жизнь, его жена Люба. От Дмитрия послание. Привет, любимое радио из Волгограда. Мы на даче. Хотим поздравить Анну Евгеньевну с днем рождения. Желаем здоровья, крепких нервов и мирного неба над головой. Шансон, передай привет любимому мужу Алексею, другу семьи Дмитрию, сыну Максиму и Михаилу. Люблю вас, Виктория. Плюс 7-909-955-103-0 – это наш единый номер. Если не забудете подписаться прямо в тексте сообщения, будем вам очень благодарны. Добрый вечер, пишите и слушайте песни «Радио Шансон».

завтра я в тебя в который раз влюблюсь. А сегодня бьюсь об мову и шепчу

завтра потеряет блеск. Самый белый пароход завтра летний глянец с мира упадет. А сегодня жмет нас

0: для нас.
1: Участник фестиваля «Бархатный шансон» Михаил Бублик в эфире нашей радиостанции. В Турции с 24 по 30 октября пройдет знаменитый фестиваль. В нем примут участие Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие наши любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Далее в нашем радиоэфире песня «В каждое слово, которое хочется вслушаться».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

0: знать судьбу твою.
1: Катя Огонек в эфире вечернего шансона. Евгений Кемеровский продолжает. Несколько ваших сообщений. Шансон, передайте привет самому лучшему, любимому Андрею Николаевичу Волкову от его любимой Любы. Большой привет Николаю Николаевичу с пожеланием здоровья огромного от снохи Татьяны. Большой папе привет от Татьяны из Оренбурга. Шансон, передайте моим родителям Володе и Галине привет. Они на даче и всегда слушают шансон. Передайте, что я завтра приеду. Ирина.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести обязательный федеральный стандарт для компенсации половины стоимости аренды жилья молодым семьям с детьми до 3 лет. По словам депутатов, сейчас подобные выплаты зависят от конкретного региона. В некоторых субъектах компенсации получают только отдельные категории граждан, например, студенты, а в других частях страны такой меры поддержки вообще нет. Парламентарии считают, что это создает неравенство среди граждан. Новый стандарт обяжет регионы возвращать гражданам не менее половины расходов на аренду при рождении первого ребенка. Если в семье появляется второй или последующий ребенок, выплата должна составлять не менее 75% от стоимости найма помещения. В каждой третьей студенческой работе фиксируются признаки использования искусственного интеллекта. Как сообщили в пресс-службе компании «Антиплагиат», за апрель-июнь в сервисе было проверено 2 миллиона 730 тысяч работ. Из них признаки использования нейросетей выявлено почти в 1 000 работ. Чаще всего элементы ИИ-генерации встречались в работах по направлениям искусствоведения, СМИ и массовой коммуникации и медицинские технологии. Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков сообщил, что компания уже разрабатывает принципиально новую систему проверки. Она позволит видеть конкретные фрагменты текста и характер использования ИИ при подготовке работы. Отпускная подушка безопасности и оплата наличными помогут сэкономить во время отдыха. Как рассказала порталу «Москва-24» финансовый советник Анна Карпычева, первая финансовая ошибка случается уже на этапе получения отпускных. Многие воспринимают эти деньги как некий бонус и начинают их тратить, не оглядываясь. В итоге человек возвращается из поездки до зарплаты еще полмесяца, а на карте уже ноль. По словам эксперта, чтобы такого не было, нужно до поездки разделить бюджет на несколько условных кошельков. Один на важные траты после возвращения, второй на самые необходимые расходы во время отдыха, а третий на экскурсии. У меня на этом все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

давайте все-таки еще поживем под песней «Радио Шансон». Александр Розенбаум в начале нового часа на нашей радиостанции. 20.06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. И, так сказать, серьезный мужской шансон займет свое достойное место в ближайшую 10-минутку. Мы с вами услышим Игоря Слуцкого и Александра Маршала прямо сейчас. Вам добрый вечер.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

Когда лето, спотыкаясь, уже от нас убежит, на радио «Шансон» все равно будет жарко. 14 ноября состоится всенародная танцплощадка. Эх, разгуляя вечер, наполненный любимыми песнями, танцами, добрыми эмоциями и весельем. На сцену лайф-арены выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Евгений Григорьев, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. А зрителей ждут несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения для зрителей старше 12 лет. В общем, будет жарко, как летом.

Благодаря группе «Воровайки» их теперь знает вся страна. А Стас Михайлов далее в эфире «Радио Шансон». И совсем не за горами самый зажигательный хит этого лета в исполнении Алексея Петрухина и Анны Семенович. Мобильные выходные продолжаются. Несколько ваших сообщений. Любимое радио, мы на даче с любимым Артуром. Поздравьте меня с Днем Металлурга. 3 года подарила заводу. И нежный поцелуй моему солнышку Артуру, ваша Виктория. Здравствуйте, поздравляем дорогого мужа, зятя Деверя с днем рождения, Сергея Володина, близкие, я так понимаю. Поздравляю семью Рымар с днем рождения дочери Мирославы. Расти здоровой, счастливой, радуй маму и папу от семьи Мишиных.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Можно сказать, заглавная песня для группы Михаила Танича «Лесоповал». 20 часов 51 минута, время столичное. Далее мы с вами послушаем участницу фестиваля «Бархатный шансон», очаровательную Тамару Кутидзе. Запись «Живой струны» ждем в начале недели. И еще раз посмотрим концерт любимой певицы.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости духа и оптимизма в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Желаю продуктивных идей и высокой мотивации каждому.

Дамы и господа, очередной опрос в эфире. Как граждане борются со стрессом? Спойлер. Треть просто сжимает зубы. Другая треть считает свои нервы базой. И только 3% реально идут к психотерапевту. То есть мы с вами — это те самые 97%, кто просто глушит дедлайны и верит, что само пройдет. Кстати, девушки стрессуют чаще, но у них хотя бы есть слезотерапия. А вот у мужчин все сложнее. Скоро с помощью музыки будем бороться со всеми известными стрессами.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

руки, протягивал вверх, я брал молнии в гору.

Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Что уж говорить, люди привыкают ко всему, даже к затяжной депрессии. Поэтому не стоит все держать в себе. Выговаривайтесь с друзьями, ведите дневник и обращайтесь к специалисту, если чаша терпения переполнена.

я тебя понимаю. Я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые. Много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Из-за стремительно бегущего времени я часто посыпаю голову пеплом. Стараюсь не говорить фразу «такое себе», потому что это такое себе. Не говорю «прощайте», «лучше до свидания», «никому не завидую», потому что нельзя. А еще «мам, я 100 раз упал, но 101 раз поднялся».

эфире «Мысли вслух». Я должен быть уверенным в себе и не показывать свои слабости на людях. А теперь серьезно. Будьте собой. Со всеми своими слабыми и сильными качествами. Как-то так.

дорогие слушатели. Новости подоспели. Forbes сообщает, у Илона Маска черная полоса. Он просадил почти 60 миллиардов долларов и больше не триллионер. Его ракетная контора просела. И теперь у него всего лишь 995 миллиардов. Жесть. Илону теперь придется на одну зарплату жить. Ну а мы не грустим. Лето продолжается, поэтому ловим особенный вайб. Под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. Человек состоит из прошлого, настоящего и надежд на будущее. Если отформатировать голову от воспоминаний, то мы будем совершенно другими людьми. Без прошлого. Это уже не мы. Поэтому не будем отмахиваться от того, что уже произошло. Во вчерашнем дне. Фундамент нашего богатого опыта.

Бойся желаний своих, которые могут испортить жизнь не только нам, но и окружающим. Добавляйте капельку осознанности во все коктейли судьбы, и будет вам счастье под хиты на любимых радиоволнах.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, у меня инсайт. Мошенники с камеры опять креативят, но получается так себе. Они отправляют через мессенджеры фейковые штрафы от якобы полицейских. Пишут, что вы слили налоговую тайну и срочно требуют деньги на карту. Ребят, ну вы серьезно что ли? Ну какой штраф за тайну в виде PDF-ки? Классический развод. Поэтому правило одно. Видим левую повестку, перепроверяем информацию, а мошенников шлем лесом. Никаких переводов. Берегите свои кровные. Очень скоро на наших волнах вернемся в музыкальный ритм.

Количество песен о несчастной любви и непонимании зашкаливает, поскольку минорный тон таких хитов трогает до глубины души. Когда вы серьезный и задумчивый, то выглядите настоящим, хотя порой это обманчивое умозаключение. Но погрустить иногда полезно, чтобы в полной мере понимать, что такое счастье и радость.

Итак, виртуально отправляюсь в детство. Как все-таки здорово быть ребенком и одновременно счастливым человеком. А взрослые – это чересчур серьезные товарищи. Поэтому не торопитесь взрослеть в любом возрасте. Это ловушка.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка помогает восстанавливать моральные силы. Как говорят мудрые люди, все должно быть в меру. Лучше держаться золотой серединой во всем, чтобы не сойти с дистанции раньше времени. Берегите себя.

Релакс, take it easy. Этакий small talk. Разговор ни о чем, который имеет большое значение в англоязычных странах. Считается, что лучше болтать о погоде или любой ерунде, нежели допустить неловкое молчание. А я так считаю. С хорошим человеком мы можем и помолчать.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Очередной рабочий забег подходит к окончанию. Всем бодрости и радости, несмотря ни на что. В студии

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: друга.
1: И вот здесь важно вдыхать все-таки желательно что-нибудь приятное. Евгений Григорьев начал новый час на радио «Шансон», а Ярослав Сумишевский далее продолжит нам как раз вот с приятным запахом мяты, травы. 22.03 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Самого приятного, доброго, вкусного, музыкального вам вечера.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Люблю тебя очень.
1: Я люблю тебя.
2: Осень может быть и такой, а может быть и весьма яркой, зажигательной, танцевальной, веселой. Ну, вы же понимаете, о чем я. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Мы готовим ее и будем готовы к 14 ноября. Ждем вас в этот день в столичной Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол. И, кстати говоря, именно там каждый зритель может почувствовать себя частью этого праздника. Единым целым вместе с поющими на сцене артистами, а там будут Михаил Шафутинский, Евгений Григорьев, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие звезды. Все подробности есть на сайте радио Шансон.ру 12+.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Радио Шансон.
1: Аромат черемухи да сирень душистая, желтые подсолнухи, речка серебристая, трубкой

Редко кто умеет выдать столько позитива за 3,5 минуты, как Андрей Никольский. За твои зеленые глаза только что в эфире вечернего шансона. 22:50, время столичное, и нам с вами пора прощаться, но ненадолго. Завтра вечером я, Юлия Степанова, к вам вернусь, и вот под звуки, похожие на песню Калимба де Луна. Любила эту песню очень сильно. Дальний свет, надежда. Прямо сейчас в эфире радио «Шансон». Пока-пока.

Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

он искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Музыки много, шансон один.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
2: Ректор кашлял в кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графин бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А на месте...

воскресенье. Телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял. Да, действительно, сказали.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Детство часто сыграло.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по...

за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль, да и кому я нужен? Уж не тебе ли, что падала на грудь? Но ты давно живешь за новым мужем.

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит. Если б сигареточку

0: Так давайте ж грабить.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: шансон.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
0: Радио «Шансон».
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: нравится.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ты знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгии. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как...
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

злой была безлунная ночь. Огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам, он стал безумной волной.

вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.1.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины, горько тает любовь безответная.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.